0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Измученные постоянным сидением за компьютером плечи распрямляются, шея становится лебединой, ноги вдруг опять ходят так, как они должны. Одна из самых загадочных, пожалуй, медицинских профессий – остеопатия. Как работают эти люди, что они делают с нашим телом и почему остеопатия в равной мере не действует на всех? Сегодня у нас в гостях Вера Зайферт. Остеопат в нише психосоматики, что сделает наш разговор, конечно, еще более интересным. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. В студии я, Алена Колесникова, и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Вер, я сделала сейчас такую подводку, что люди подумают, что самая настоящая волшебница у нас в студии. Но вот я, как человек, который несколько раз в жизни обращался, у меня такое впечатление и возникло, да? Это что-то на грани магии, на грани волшебства, но, с другой стороны, никакого волшебства не бывает. Вот за счет чего остеопатия работает так, что выглядит это как волшебство?
2: Я тоже так раньше думала, когда мне самой когда-то помог остеопат. И я реально думала, магия какая-то. Потому что я помню мое состояние до и состояние после сеанса. Остеопатия подходит к телу как к единому целому. Если болит нога, но травмы не было, проблема не в ноге. И то же самое с любой частью тела. Если не было конкретной травмы в этом месте, значит, проблема в другом, в другой части тела. Остеопат видит человека как единое целое. Да? То есть руки, ноги, голова, шея, туловище. Делаются определенные диагностики и смотрится, где проблема. Очень часто, что то место, которое болит, на самом-то деле это просто место, которое компенсирует что-то в теле.
3: Вера, вы знаете, я читала про остеопатов и слышала, что есть две школы. Вот вы учились во Франции, судя по вашему профилю. Почему именно там?
2: Там я первый раз столкнулась с остеопатией, там же мне остеопат и помог по работе. Я вообще из IT-области. Я работала во Франции, в Париже какое-то время. И, познакомившись с остеопатом, у нее также была своя школа остеопатии. И я просто договорилась, чтобы я приходила на какие-то модули. Потому что мне было очень интересно, как это так. Положил руки, и человек потом встает через час и чувствует себя совсем по-другому.
1: Вот то, что называется наложением рук, а наложением рук это, по большому счету, не является, потому что там имеют место микронажатия, называют краниосакральной терапией. Она совершенно официально относится к остеопатии или представляет собой отдельную область?
2: Краниосакральная – это работа только лишь с головой, с точками на голове. И есть прям определенный блок, модуль по краниосакральным техникам. То есть краниосакральная – это работа только лишь с головой. И на самом-то деле человека можно лечить полностью только лишь через голову, даже не касаясь тела.
3: Я не совсем поняла, что значит только через голову, не касаясь тела. То есть внушение?
2: Нет, касаясь головы, но не касаясь тела, так как все управление нашим телом происходит из нашей головы. Можно, убрав заторы, зажимы, в голове также высвободится и тело, ну, потому что голова руководит нашим телом, нашими движениями, как мы видим, как мы слышим.
1: А что вы сейчас имеете в виду? Это мышечный слой, это фасции, это суставы, потому что в черепе тоже есть сустав, вот, например, челюстной. Или речь идет действительно о мозге?
2: Речь идет обо всех тканях, которые там находятся, обо всех органах. И обычно, когда краниосакральные техники производятся, то идет пакетная работа с мышцами, с сосудами, с нервной системой, с костями черепа. У нас же череп не единая кость, да, он состоит из множества костей, которые соединены между собой швами.
1: Я помню, что по-немецки это называется фонтанен, да, это части черепа, которые у младенчиков находятся еще в таком немножко плавающем состоянии, и считается, что у взрослого человека в какой-то момент срастаются намертво, но на самом деле это, видимо, не так, потому что именно с микродвижениями вот этих пластин и работают остеопаты.
2: Абсолютно верно.
1: Между тем, все это достаточно новые веяния, а классическая остеопатия, насколько я помню, вот как это было в моем детстве, может быть, специалисты работали по-другому, то есть они действительно прикасались к телу, они что-то в теле сдвигали, что-то сильно нажимали, каким-то образом они тело двигали, и тогда тоже наступало облегчение.
2: Алена, это вы, наверное, имеете в виду костоправов, то есть те, которые делают резкие скрутки, которые вправляют суставы и так далее. Это тоже одно из таких направлений, оно тоже относится к направлению остеопатии. Но мои техники очень мягкие, да? То есть я не люблю эти резкие техники, потому что я считаю, что они могут дать облегчение на 1-2 дня, но они не убирают первопричину, потому что наши ткани все-таки они многослойные, и нужно их разбирать постепенно. То есть если уже я делаю скрутки, то в самом конце, после того, когда тело уже полностью расслаблено.
1: Сейчас остеопатия настолько стала признанной областью медицины, что даже больничные кассы платят за посещение остеопата. Я знаю, что, ну хорошо, максимально 3 раза в год. Моя, например, касса – это АОК. Но это уже означает такое вот серьезное признание. Я сейчас говорю о Германии. А как это по Европе?
2: Во Франции это только приватно. В Испании тоже. Насчет остальных стран я не в курсе. Мне кажется, все-таки Германия одна из первых стран, которая это принимает. Но на самом-то деле, если бы остеопатия была еще ближе к традиционной медицине, у нас бы было бы больше здоровых людей.
3: У меня такой вопрос. Когда к вам обращается какой-то человек, ну, я не знаю, по телефону или, может быть, приходит к вам непосредственно в ваш кабинет медицинский и говорит, у меня болит то-то или то-то, вы уверены, что это ваш пациент, вы ему точно поможете? Или есть люди, которых вы, ну, отправляете?
2: Так как у меня есть и медицинское образование, хальпрактикер, я проходила, германский, немецкий закон заключается в том, что я не имею права лечить определенное количество людей. То есть есть какие-то вещи, за которые я просто не берусь. Да, допустим, я точно не работаю с роженицами до 6 недель первых. Хотя остеопатия там очень эффективна, но по немецким законам я не должна в это...
1: Вмешиваться в процесс на этой стадии, скажем так.
2: Да, это первое. Если у людей есть или были раковые заболевания, я не использую техники активной остеопатии, я применяю техники телесной психосоматики. То есть чем больше я в этой области остеопатии и психосоматики, тем увереннее я могу сказать, что все наши болезни от наших непрожитых эмоций, которые застряли в теле.
1: Об этом много говорится, и я думаю, что к какому-то возрасту каждый человек приходит к мнению, что так оно и есть на самом деле. Но сама эмоция – это не тело. В теле она только проявляется. Каким образом можно, воздействуя на тело, повлиять на причину, на эмоциональный план?
2: Если обычный остеопат, он слушает тело, он чувствует, где есть напряжение. А я также обучилась дополнительному искусству слушать психологическое напряжение в теле. Вот я когда слушаю тело, я уже понимаю, откуда растут ноги. И наводящими вопросами я могу выводить человека на то, так оно есть или нет. Можно я пример, допустим, расскажу?
1: Да, конечно. Я думаю, это самое интересное.
2: Пришел ко мне как-то молодой человек с очень сильными болями в теле. И у него ничего не находят, ему 30+. А я слушаю тело, и я вижу, что я осмотрела его, с физикой все в порядке. И важно сказать, что парень приехал издалека. То есть он не из Берлина, а приехал, ему кто-то посоветовал, он приехал издалека. И я его спрашиваю, а как у тебя было с твоей мамой? Он на самом-то деле рассердился, потому что при чем здесь мама? Я приехал сюда работать с моим телом. Я параллельно, работая с телом, задаю ему вопросы. И, конечно, вышли, что было не такое и легкое детство, что мама очень сильно подавляла, и вот эта подавленность осталась у него во взрослой жизни. Он не может проявляться, не может... Это на таком уже уровне, на физическом уровне уже, что он настолько ужался и чувствует даже физическую боль. И вот после сеанса он вышел, он мне сам потом писал, говорит, я ничего не понял, что произошло, но... Мне легче.
1: Я думаю, что у многих был опыт с терапией такого рода, и у меня самой, и вот я смотрю, у Кати тоже, у всех, с кем об этом не поговоришь, вот один раз, да, ходили люди на такое лечение. Вопрос такой, Вера, то, что человек в процессе лечения, в процессе сеанса понимает, что происходит, наступает резкое облегчение. Каким образом этот процесс или, скажем так, этот результат можно закрепить? Потому что если человек потом опять уйдет в систему тех же мыслей, тех же чувств, ощущений, скорее всего, вот это вот мышечное напряжение и связанные с ним боли, они вернутся.
2: Смысл как раз и в том, что если человек во время сеанса начинает эмоционировать, то есть проявлять какие-то эмоции. Это могут быть разные эмоции. Смех, слезы, кого-то может даже потрушивать. То есть эмоции абсолютно могут проявляться по-разному. На мои вопросы или на то, о чем человек думает в процессе того, когда я работаю с телом. Но если у человека идет реакция, для меня это очень хороший знак, значит, я могу ее, эту реакцию убрать из тела. Все зависит, конечно, от глубины травмы, которая хранится в теле, но чаще всего то, что я убираю, оно уже все, оно уходит из тела. Но могут быть другие триггеры, которые заново могут запустить эту проблему с другой стороны.
1: То есть, в принципе, было бы неплохо, чтобы человек и сам в какой-то мере занялся этой проблемой и отслеживал, что с этим связано, что запускает этот механизм, да, с какой стороны может прийти информация или чувство, которые запустят это еще раз. То есть человеку просто хорошо бы начать научиться работать с собой и самим в какой-то мере.
2: Да, обычно так и происходит. После сеанса люди мне потом сами пишут, что я стала себя лучше слышать или стала себя лучше слышать, лучше себя замечаю, больше обращаюсь на себя внимание, потому что на самом-то деле в повседневной жизни у нас живет голова отдельно, а тело отдельно. И мы обращаем на тело внимание только лишь тогда, когда оно у нас начинает болеть.
3: Правда, хватает одного сеанса? Мне, например, потребовалось несколько.
2: Все зависит, с чем именно вы приходите. Я когда работаю, допустим, я работаю почти со всем телом, и в конце сеанса всегда выгружаю это еще дополнительно из головы. Все поднимается в теле у человека, а потом я еще это из головы убираю. То есть человек выходит от меня обычно с тишиной в голове. Обычно. Бывает разное, да. Бывает, конечно, у кого-то, наоборот, поднимается эмоция, если она слишком большая, да, из-за сеанса я не успела ее убрать. Но тогда обычно просто нужно время, чтобы это допрожить. Я работаю так, что одну проблему я решаю 1-3 сеанса в среднем, по моим наблюдениям. Есть, конечно, серьезные заболевания. И там уже я работаю дольше, там нужно... Там человек готов идти к терапию. Это почти как ходить к психологу, только лишь в той школе, где я обучалась телесной психосоматике, проводилась параллель. 10 сеансов с психологом равно 1 сеанс по психосоматике телесной. То есть есть у меня люди, которые систематично приходят, мы разбираем проблему, убираем из тела, и человек свободен от этой проблемы. Но через пару дней интересный факт, что человек уже даже не помнит, что была эта проблема, потому что у него меняются нейронные связи, и уже как будто бы уже так всегда и было.
1: Но это я по себе знаю, что вспомнить потом, зачем ходила к врачу-то, по большому счету, уже очень трудно. То есть можно вспомнить, но в какой-то момент я понимаю, что лучше бы мне этого не делать, да, потому что информация, ну, для тела она практически материальная, человек на нее реагирует. О чем еще обязательно хотела спросить. Однажды меня лечили по телефону, вот скрутило плечи и шею, и помощь нужна была срочно. И приятель мне сказал, вот тебе волшебный номер телефона, там есть совершенно волшебный женщина, она мне снимает приступы уже несколько лет. Но я подумала, что да, ага, хорошо, за несколько лет причину она не вылечила, но приступы она снимает. Я ей позвонила, мне предложили лечь на кушеточку очень ровно в, как это называется, шавасану, и пролежать так час. Удивительное дело, ее работу я ощущала в теле как достаточно интенсивный массаж, причем изнутри. Это были настолько яркие ощущения, что в тот момент я даже не понимала, как к этому относиться, потому что я не способна была обработать такую информацию, просто лежала и все, и прослеживала, что происходит. А теперь мне хотелось бы, конечно, узнать, как это работает, что происходит там.
2: Да, я когда обучалась работе удаленно с клиентами, для себя у меня было такое... Да не может быть. Но на самом-то деле это не все остеопаты этим владеют, да, это реально одно направление работы удаленно. И эта работа, вообще работа, которую я проделала, она происходит на трех уровнях. На уровне тела, на уровне головы, да, эмоций и на уровне энергии. А когда удаленно работается, то в первую очередь идет на энергетическом уровне, потом на эмоциональном, и потом же реагирует тело. То есть это немножко работа в обратную сторону, но подход тот же самый. Как я, допустим, работаю, когда я работаю с человеком удаленно, я прошу его прислать мне его фотографию. Из фотографии я считываю информацию, которую я вижу, где напряжение. И это равносильно тому, как бы человек лежал передо мной. Я бы точно так же работала.
1: Но вот девушке, которая работала со мной, по всей видимости, было достаточно просто моего голоса. Мы перед этим минут 10 с ней поговорили, она, наверное, как-то подключилась. И это было забавно, я чувствовала очень яркий сигнал от нее, что мы начинаем. Через час я слышала очень яркий сигнал, что мы закончили. Я думаю, что у каждого в жизни есть достаточно опыта такого рода, да, чтобы понять, что что-то каким-то образом происходит не на тех уровнях, где мы привыкли к этому действительно в повседневной жизни. Но, конечно, каждый раз, когда такое происходит, это удивительная совершенно вещь. Как пациенты ваши реагируют?
2: Скажем так, например, я была на Мальте, принимала там пару недель, и с тех пор у меня остались оттуда клиенты, которые со мной продолжают работать удаленно. Я здесь предлагаю такую услугу, но не особо активно. Все-таки у меня есть праксис, люди предпочитают, чтобы я их потрогала, пощупала. Но у меня много клиентов в разных странах. В Грузии, в Латвии, в Америке есть, в Англии, с которыми я работаю удаленно. Вот мы как начали работать, и они так время от времени ко мне возвращаются с разными проблемами, как физическими, так и психологическими затыками, которые как бы особенно систематично повторяются.
3: У вас такое бывало, что к вам приходит человек, и вы ему не помогли? Говорят, что есть люди, которым нельзя помочь, то есть они настолько сопротивляются, но я не знаю.
2: Бывает так, когда, особенно если мужчины приходят по наставлению жены. Жена пишет мне длинное письмо, у мужа такие-такие проблемы, то-то, то-то, всё. Муж приходит, и я спрашиваю, вас что-то беспокоит? Нет, это мою жену беспокоит. То есть работать с тем, что человека не беспокоит, оно бессмысленно, потому что он не видит там проблемы, а если нету проблемы, то с чем там работать? Честно говоря, у меня не было такого, чтобы не сдвинулось с нуля. Я считаю так, что каждый специалист это имеет свой какой-то потолок. Если есть какая-то проблема, ее можно решать через нескольких специалистов, да, вот пошли к физиотерапевту, он помог на 5%, пришли ко мне, я помогла там на 50%. Ну, то все зависит, конечно, какая именно проблема, насколько она большая. И также бывают случаи, когда я рекомендую пойти еще к другим специалистам, если я работаю и вижу, что я упираюсь в одно и то же, и либо человек не пропускает, потому что мне и не все готовы идти в психосоматику. Это такое очень личное дело, да, когда людям кажется, что я сейчас буду их разбирать по частям, но на самом-то деле этого я не делаю. Я задаю только лишь вопросы, которые триггерят эмоции, и все.
1: Вера, а можете вы работать сама с собой? Или все-таки нужен человек, который ведет процесс?
2: Могу. И как раз то, что... Это я на самом деле обучилась в корону. Работать сама с собой. И вот после короны я запустила курс, так называемый остео-йога. Курс самопомощи для всех желающих, кто хочет сам себе помочь. Проблемы со спиной, проблемы с головой, с животом, разного типа проблемы. И очень успешно все это у меня проходило. Начала я с украинских беженцев. Начала помогать им с тревожностью, как справиться с чувством стресса. Где-то 10 месяцев я работала с ними на волонтерских началах, да. Но потом как раз это мне очень помогло сформировать курс, который я продолжаю сейчас вести, но который сейчас трансформировался в красоту. То есть работа с лицом, допустим, с асимметрией лица, но асимметрия лица начинается не с лица, она начинается с тела. Лицо — это 3% от всего тела, поэтому сейчас у меня очень успешный курс по эстетике лица. И у меня уже было 2 потока в марте и в мае, и они прошли очень замечательно. Я вижу это по фотографиям девочек.
1: Это онлайн, то, что вы рассказываете сейчас?
2: Это было офлайн, но я планирую запустить онлайн. на большее количество времени, с более долгим результатом и сопровождением.
1: Вера, вы учились во Франции, но я думаю, что остеопатии можно научиться и в других странах. Вот тем, кто нас слушает сейчас в Германии и хотел бы овладеть этой профессией, что бы вы посоветовали?
2: Честно говоря, в Германии я не нашла хорошей школы остеопатии, к сожалению. Я сама пыталась получить здесь немецкое образование по остеопатии, но я не нашла хороших школ, достойных того уровня, которые были, допустим, во Франции или в России.
1: И что же делать? Нужно ехать во Францию или в Россию?
2: Нет, я уверена, здесь наверняка есть какие-то школы, но я лично порекомендовать не могу конкретную школу.
1: Ну а что бы вы посоветовали тем людям, которые слушают нас сейчас, понимают, что есть какие-то способности, может быть, спящие, есть желание помогать людям именно таким образом, и нужно идти учиться?
2: Если есть желание, преград нет. Всегда откроются дороги, подвернется нужная школа, потому что вся реальность у нас растет изнутри наружу. И если у человека есть желание, ему точно попадутся нужные ему учителя, потому что остеопатия — это в первую очередь правильный учитель, мастер, за которым ты идешь или за которыми, да, у меня было их много, разные. И благодаря разным подходам я выбрал для себя то направление, которое, мне кажется, лучше всего работает.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песни на русском языке, которые мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.